дворик с форсом. А я чую, окружена округом. Я с теми дворик с форсом. Они чуют самотность, а я не чую южниц.